0: порошка станет стадион «Триумф». Веселье сопроводят танцы под драйвовую музыку. Старт в 2 часа дня. Билеты на пенную вечеринку продаются в кассах КСК и приложении «Единая карта клиента». Цена взрослого 550 рублей, детского 420. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Утро добрым бывает на радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не

Может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь, ты кричишь, ты орешь, но не так хорош, я подарю любовь. Хотя ты хотела Порш, Порш, а у нас все так не всерьез. А

0: Край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накине переменная облачность. Воздух прогреется до 25 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 19 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 19. В алмазной столице серое небо, 22 градуса без осадков.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Мирнинском поселке газовики заменят 520 метров трубопровода перед стартом отопительного сезона. Новый стеллаж облегчил поиск металла для ремонтников Айхальского комбината. Мирнинцы раскрасят последнюю июльскую субботу красками холи на пенной вечеринке. Теперь подробно. На улице газовиков в Мирном продолжаются работы по ремонту и замене сетей. Коммунальщики демонтировали обветшалые сети и приступили к сварке новых труб. К началу отопительного сезона здесь заменят 4 ветки трубопровода общей протяженностью 520 метров. Это система отопления, холодного и горячего водоснабжения. Ремонт ведут по графику и с учетом обращения жителей. Комментирует Евгений Буряков, директор муниципального унитарного предприятия «Коммунальщик».
3: На данный момент ложится ветка системы канализации, то есть новая ветка полностью прокладывается, то есть мимо первого дома и выходит, то есть в основную центральную систему канализации. Далее пойдут они, как они идут вкупе, идет холодное водоснабжение и горячее водоснабжение, подача и обратка, две ветки. Далее у нас также пойдет утепление данного маршрута, то есть то, что заварит, то есть подготовили уже опоры, на чем будут лежать, собственно говоря, трубы, то есть материалы. Ну, материалы все у нас имеются.
2: Этим летом не оставят без внимания и поселок Аэропорт. Частично заменят трубопровод, отопление и горячее водоснабжение. Работы исключат аварии в зимний период. Далее. Теперь в ремонт на специализированном цехе Айхальского комбината нужный металлопрокат находят быстрее. Там установили дополнительный стеллаж, оснащенный подписанными полками. Металл – основной материал для изготовления запасных частей. Его оперативный поиск ускоряет ремонт техники. Продолжит Валерия Кравченко, мастер участка ремонта специализированного цеха ОГОК.
4: Мы долго думали, как сократить время поиска необходимого металла, и нам пришла идея в голову создания как раз вот этого стеллажа, на котором будет четко упорядочен металл, что сокращает время поиска необходимого металла, и для нас это проще и безопаснее.
2: Рабочее пространство организовали по программе 6С. Опыт участка планируют масштабировать на другие цеха комбината. И еще одна новость. Последняя суббота июля в Мирном будет яркой, буквально. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» приглашает жителей и гостей города на фестиваль красок холи и пенную вечеринку. Площадкой для купания в тысячах литров воздушной пены и обсыпания друзей килограммами цветного порошка станет стадион «Триумф». Веселье сопроводят танцы под драйвовую музыку. Старт в 2 часа дня. Билеты на пенную вечеринку продаются в кассах КСК и приложении «Единая карта клиента». Цена взрослого – 550 рублей, детского – 420. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 25 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 19 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 19. В алмазной столице серое небо, 22 градуса без осадков.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Почему ты не хочу домой? Вот так одна бродила весь свой выходной. По мокрым улицам, ступенькам, через мост какую-то просила чепуху падающих звезд. Я отпускаю просто так последнее такси в надежде, что навстречу где-то будешь мне идти.

тот герой, которого ждала. Но почему-то снова не хочу домой, просто так опять по улицам пошла. И снова отпускаю просто так последнее такси в надежде, что навстречу.

0: Реклама для слушателей старше 16 лет.
1: Вакансии «Алроса».
2: Для работы в Вилюйскую геолого-разведочную экспедицию требуется замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, доводчик алмазосодержащих концентратов, водитель погрузчика, машинист насосных установок, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, водитель автомобилей с категории С, Д. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В управление материально-технического снабжения требуется слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, старший кладовщик, ведущий инженер, отдел главного энергетика, оператор логистических работ, стропольщик, начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГОИЧС. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист Б-10 ДСТ «Урал», замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах, водитель автомобиля кран-манипулятора. Телефон 8-914-309-72-95. В Мирнинское авиационное предприятие требуется спасатель, аэродромный рабочий, аккумуляторщик, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, уборщик служебных помещений. Телефон для справок 8-984-121-00-36.
3: Алмазный край, алмазный край.
4: Не переключайся.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-55.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, в студии Денис Приданов, и это новости короткой строкой. Мирнинский проект представит Якутию на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика». Сквер академика Павлова. В Мирном обустраивают новое пространство для отдыха. Юные мирнинцы прошли квест безопасности в лагере «Орленок». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявления и реклама. Мирный.
4: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Продадут гараж в поселке Заречном. Телефон 8-914-25-777-13. 8-914-25-777-13. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 25 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 19 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 19. В алмазной столице серое небо, 22 градуса без осадков.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетеон и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы и Клинический Бирсел.
0: Для слушателей старше 16 лет.

радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года. One, two, three.

Светят фонари, в окнах кружит снег, и ты не замерзай. Я ведь только твой, и ты не забывай. Еду к тебе вновь на ночном такси. Этот медлячок на всей громкости.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске Мирнинский проект представит Якутию на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика». Сквер академика Павлова. В Мирном обустраивают новое пространство для отдыха. Юные мирнинцы прошли квест безопасности в лагере «Орленок». Теперь подробно. Мирнинский проект «Укрепление мира и согласия между народами» представит Якутию на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика». В Мирнинском районе проживают представители 81 народа. При этом ситуация в сфере национальных отношений остается стабильной. Этому способствуют крупные фестивали, массовые гуляния в честь традиционных праздников, встречи членов Мирнинской ассамблеи народов со школьниками и молодежью. Конкурсной комиссии предстоит решить, будут ли практики Алмазного региона применимы в других частях страны. Этот критерий – один из главных для оценки. Победители всероссийского этапа получат 50 миллионов рублей на новый проект укрепления межнациональных отношений. Далее. Жители и гости Мирного будут гулять в сквере академика Павлова. На одноименной улице у дома номер 6 обустраивают общественную площадку. Рабочие устанавливают бордюр, затем приступят к заливке бетона. На территории появятся малые архитектурные формы и светодиодное освещение. Также здесь установят стелу, посвященную русскому ученому Ивану Павлову. Площадь нового сквера – 120 квадратных метров. Территорию создают по республиканской программе поддержки местных инициатив. Три управляющие компании собрали пожелания жителей и разработали проект. Сквер академика Павлова прошел отбор и получил финансирование из бюджетов республики и города. И еще одна новость. 105 детей Мирнинского района вместо отрядных дискотек штурмовали полосу препятствий в касках и светоотражающих жилетах. На базе лагеря «Орленок» корпоративный университет «Алроса» провел для ребят фестиваль безопасности. Юные орлята изучили и примерили средства индивидуальной защиты, прошли полосу препятствий на велосипедах и посоревновались в интерактивных заданиях. Фестиваль – шаг подготовки будущих профессионалов, которые позаботятся о безопасных условиях труда и защите жизни и здоровья сотрудников компании. Тематическое мероприятие для детей организовали «Алроса» и Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. У меня на этом все. До встречи в эфире.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
7: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Гости дневного эфира.
3: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. С 24 по 26 июля на ландшафтно-этнографическом комплексе «Земля Лунхо» состоится трехдневный форум профсоюзных работников «Алмазный резерв». Сюда съедутся сотрудники «Алроса», члены профсоюза «Профалмаз», сотрудники иных организаций, чтобы учиться, обмениваться опытом и, конечно, отдыхать. Что в программе? Наверняка лекции, тренинги, а также развлекательные мероприятия. Так вот, о том, чему учат на форуме и какие задачи в первую очередь ставят перед собой организаторы, мы поговорим с заместителем председателя профсоюза «Профалмаз» Дмитрием Горуном. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
3: Начнем, наверное, с того, что форум непростой. Почему? Да потому что он юбилейный. В 10-й раз уже проходит. Так вот, он чем, может быть, будет как-то отличаться от предыдущих? Какие-то новые темы, форматы подготовили организаторы?
8: Да, не все верно. С 2015 года у нас проходит форум «Алмазный резерв». Пару лет мы пропустили из-за пандемии нашей. Вот. Поэтому в 2026 году мы вот сейчас организуем 10-й юбилейный. В 2020 году мы его не проводили из-за пандемии. А в 2021 он такой в усеченном составе немножко был. Он и назывался по-другому, как ивент прошел. Поэтому мы склонны его не считать. Поэтому вот в этом году у нас юбилейный 10-й. Естественно, мы постарались как-то изменить программу нашу стандартную уже, значит, немножко ее как бы разбавить, значит, более мероприятиями для сплочения, то есть для спортивных мероприятий, то есть чтобы прошло как-то полегче.
9: Ну, наверное, развлекательных мероприятий в честь праздника, в честь юбилея будет тоже достаточно много.
8: Да, есть там пару моментов, которые мы раньше не использовали. Вот. Ну, думаю, не будем открывать раньше времени, оставим ребятам как на сюрприз.
9: Ну, к развлекательной части мы еще вернемся, а пока к основной. Лекции, вот как я сказал, в подводке, тренинги, да, кто будет преподавать, может быть, какие-то специалисты есть приглашенные, и какие они вопросы будут разбирать с участником. Может быть, вообще тема есть какая-то основная.
8: Ну, для обучения мы пригласили тренера-преподавателя с Новосибирска, Куканов Павел Андреевич. Он заместитель председателя профсоюза Новосибирской области. Вот. Также он работает в Сибирском институте профсоюзного движения. Тему, если мы обычно берем темы какие-то более развивающие для молодежи, в этом году решили взять более такую обобщенную, значит, это будет роль профсоюза в современном мире и коллективный договор, то есть познакомим ребят с коллективным договором, что это и так далее. И как итог у нас обычно команды наши, значит, делают какую-то работу, защищают ее. Вот. И в этом году решили дать им задание разработать какие-то льготы, гарантии для включения в новый наш коллективный договор. Как вы знаете, на этот год наш коллективный договор компании «Алроса» продлен, вот, но уже ведется работа, то есть по заключению коллективного договора на следующие 3 года. Mm-hmm. Поэтому как бы тема очень актуальная.
9: То есть все это можно будет потом применить на практике. А вообще есть такие примеры за 10-летнюю работу «Алмазного резерва», что какая-то конкретная идея или инструмент, ну, они были взяты с форума и перенесены в повседневную работу?
8: Да, конечно. То есть так как эта практика у нас ежегодная, то есть ребята постоянно какие-то идеи выдвигают, защищают их. Многие уходят в работу, то есть некоторые уже реализованы. К примеру, допустим, наше приложение профсоюза «Профалмаз», оно было предложено вот на таком же форуме.
9: А не сделали ли нам приложение? А давайте сделаем. И сделали.
8: Все верно. И сделали.
9: Ну, вначале вот я тоже сказал о том, кто будет участвовать. Видят не только сотрудники компании «Алроса», дочерних обществ. Кто еще?
8: У нас также бюджетные организации входят в профсоюз «Профалмаз». То есть это медики наши, это учителя, значит, работники администраций. «Алмазик» наш любимый.
9: Ну, заявки все уже были собраны, потому что, насколько мне известно, уже завтра состоится форум, состоится заезд. Сколько человек примерно набралось?
8: Ожидается к участию 72 участника. Вот. За вот эти вот 10 лет проведения нашего форума, то есть мы уже перешагнули цифру в 700 участников.
9: То есть если всех вот так вот суммировать, да, такая цифра наберется. Ну, а география какова? Преподаватели из Новосибирска, кто-то из Мирного, откуда еще?
8: Значит, естественно, есть представители Ленска, Айхала Удачного, но это вот наши ближайшие соседи. Также у нас с Новосибирска есть участники, с Якутска, с Москвы.
9: 3 дня будет длиться форум. Кажется, с одной стороны, 3 дня, ну, достаточно много времени, вроде бы. С другой стороны, если программа плотная, действительно, то нужно будет уместить в нее все. Так вот, сколько времени отведется на обучение, а сколько на такую, может быть, развлекательную, неформальную программу?
8: Ну, на обучение у нас отводится около 12 часов, ну и также около 12 часов на развлекательную программу, потому что все наши участники разделены на 8 команд, то есть 4 команды, допустим, проходят обучение, 4 там сплочающие мероприятия, потом они меняются.
9: Форум – это ведь и про людей, в том числе, точнее, в первую очередь, да, то есть удается ли по вашему опыту потом, да, вот наблюдательному, может быть, найти там новых друзей или единомышленников, даже когда люди из других городов, они общаются, uh-huh, они как-то коммуницируют, контактируют. Ну, то есть чувствуется ли, что профсоюз становится ближе к работникам благодаря вот таким событиям, насколько они важны? И, может быть, их почаще проводить, не только летом?
8: Летом удобно. Летом можно выехать, допустим, также на природу. То есть зимой это все равно такие... У нас и зимой проходят формы обучения. Вот. Но это уже такой кабинетный стиль. То есть там не получается так расслабиться. То есть не столько свободного времени получается. Как бы там больше упор на обучение делается.
9: а на алмазном резерве будет такой свободный, нейтральный стиль, да, чтобы каждый себя чувствовал комфортно.
8: Да, к тому же времени действительно много, то есть целых 3 дня, они хоть и пролетают как одно мгновение, но все равно, то есть возможность у людей пообщаться, познакомиться. Мы немножко хитрим в этом плане, то есть формируя команды, мы специально разбиваем подразделения, чтобы они не кучковались вместе. То есть понятно, что если у нас ГОКи большие, там предоставляют там, по 6, допустим, участников, они бы хотели вместе, то есть со своими участвовать. Ну, мы их искусственно разводим в разные команды, поэтому они, естественно, все знакомятся, то есть общаются, обмениваются опытом, то есть это тоже очень важно.
9: И не только, потому что, насколько я знаю, связывают их не только профессиональные задачи, но и чувства, перерастающие в семейные узы. Да? Вот, насколько мне известно, был такой пример, что 2 специалиста познакомились там на алмазном форуме, а потом спустя время поженились.
8: Да, было такое. Это было в 23-м году. Тогда форум проходил в нашем лагере «Орленок». Действительно, да. Они даже были с разных городов. То есть Айхал удачный, они вот так вот познакомились на форуме, ну да, сплотились.
9: Благодаря алмазному резерву, как благодаря. Это прекрасно. Ну что же, большое спасибо, узнали мы чуточку больше о предстоящем событии. Понятно, что заявки уже собраны, все люди уже заряжены, пакуют, наверное, сейчас чемоданы, и, в общем-то, настроение у них тоже наверняка очень высокая, потому что прекрасной компании провести время 3 дня на ландшафтно-этнографическом комплексе «Земля Ланхо» дорогого стоит. Большое спасибо за беседу. Желаем и вам провести время с пользой. Ну и будем надеяться, что полученные знания и новые знакомства обязательно пригодятся коллегам в их повседневной работе. Ну а у нас в гостях был заместитель председателя профсоюза «Профалмаз» Дмитрий Гарун. Спасибо, что пришли.
8: И вам спасибо, что пригласили.
5: Гости дневного эфира.
2: Алмазный край.
5: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 25 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 19 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 19. В алмазной столице серое небо, 22 градуса без осадков.

0: радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Мирнинский проект представит Якутию на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика». Сквер академика Павлова. В Мирном обустраивают новое пространство для отдыха. Юные мирнинцы прошли квест безопасности в лагере «Орленок». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Продадут гараж в поселке Заречном. Телефон 8-914-25-777-13. 8-914-25-777-13. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 25 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 19 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале плюс 19. В Алмазной столице серое небо, 22 градуса без осадков.

громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

0: в Мирном. 13 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске Мирнинский проект представит Якутию на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика». Сквер академика Павлова в Мирном обустраивают новое пространство для отдыха. Юные мирнинцы прошли квест безопасности в лагере «Орленок». Теперь подробно. Мирнинский проект «Укрепление мира и согласия между народами» представит Якутию на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика». В Мирнинском районе проживают представители 81 народа. При этом ситуация в сфере национальных отношений остается стабильной. Этому способствуют крупные фестивали, массовые гуляния в честь традиционных праздников, встречи членов Мирнинской ассамблеи народов со школьниками и молодежью. Конкурсной комиссии предстоит решить, будут ли практики Алмазного региона применимы в других частях страны. Этот критерий один из главных для оценки. Победители всероссийского этапа получат 50 миллионов рублей на новый проект укрепления межнациональных отношений. Далее. Жители и гости Мирного будут гулять в сквере академика Павлова. На одноименной улице у дома номер 6 обустраивают общественную площадку. Рабочие устанавливают бордюр, затем приступят к заливке бетона. На территории появятся малые архитектурные формы и светодиодное освещение. Также здесь установят стелу, посвященную русскому ученому Ивану Павлову. Площадь нового сквера 120 квадратных метров. Территорию создают по республиканской программе поддержки местных инициатив. Три управляющие компании собрали пожелания жителей и разработали проект. Сквер академика Павлова прошел отбор и получил финансирование из бюджетов республики и города. И еще одна новость. 105 детей Мирнинского района вместо отрядных дискотек штурмовали полосу препятствий в касках и светоотражающих жилетах. На базе лагеря «Орленок» корпоративный университет «Алроса» провел для ребят фестиваль безопасности. Юные орлята изучили и примерили средства индивидуальной защиты, прошли полосу препятствий на велосипедах и посоревновались в интерактивных заданиях. Фестиваль – шаг к подготовке будущих профессионалов, которые позаботятся о безопасных условиях труда и защите жизни и здоровья сотрудников компании. Тематическое мероприятие для детей организовали «Алроса» и Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 25 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 19 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Айхале плюс 19. В алмазной столице серое небо, 22 градуса без осадков.

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. Мирнинский проект представит Якутию на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика». Сквер академика Павлова. В Мирном обустраивают новое пространство для отдыха. Юные мирнинцы прошли квест безопасности в лагере «Орленок». Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Продадут гараж в поселке Заречном. Телефон 8-914-25-777-13. 8-914-25-777-13. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 25 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 19 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В удачном Майхале плюс 19. В алмазной столице серое небо, 22 градуса без осадков.

0: в мирном 14 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске Мирнинский проект представит Якутию на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика». Сквер академика Павлова. В Мирном обустраивают новое пространство для отдыха. Юные мирнинцы прошли квест безопасности в лагере «Орленок». Теперь подробно. Мирнинский проект «Укрепление мира и согласия между народами» представит Якутию на федеральном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика». В Мирнинском районе проживают представители 81 народа. При этом ситуация в сфере национальных отношений остается стабильной. Этому способствуют крупные фестивали, массовые гуляния в честь традиционных праздников, встречи членов Мирнинской ассамблеи народов со школьниками и молодежью. Конкурсной комиссии предстоит решить, будут ли практики Алмазного региона применимы в других частях страны. Этот критерий – один из главных для оценки. Победители всероссийского этапа получат 50 миллионов рублей на новый проект укрепления межнациональных отношений. Далее. Жители и гости Мирного будут гулять в сквере академика Павлова. На одноименной улице у дома номер 6 обустраивают общественную площадку. Рабочие устанавливают бордюр, затем приступят к заливке бетона. На территории появятся малые архитектурные формы и светодиодное освещение. Также здесь установят стелу, посвященную русскому ученому Ивану Павлову. Площадь нового сквера 120 квадратных метров. Территорию создают по республиканской программе поддержки местных инициатив. Три управляющие компании собрали пожелания жителей и разработали проект. Сквер академика Павлова прошел отбор и получил финансирование из бюджетов республики и города. И еще одна новость. 105 детей Мирнинского района вместо отрядных дискотек штурмовали полосу препятствий в касках и светоотражающих жилетах. На базе лагеря «Орленок» корпоративный университет «Алроса» провел для ребят фестиваль безопасности. Юные орлята изучили и примерили средства индивидуальной защиты, прошли полосу препятствий на велосипедах и посоревновались в интерактивных заданиях. Фестиваль – шаг к подготовке будущих профессионалов, которые позаботятся о безопасных условиях труда и защите жизни и здоровья сотрудников компании. Тематическое мероприятие для детей организовали «Алроса» и Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность. Воздух прогреется до 25 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 19 градусов. На севере района облачно с прояснениями. В Удачном Айхале плюс 19. В Алмазной столице серое небо, 22 градуса без осадков.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край». 1, 2, 3.

0: physical and see if you would touch me.
1: Еще одна осень за окном, дождик в прогнозе, люди в пальто. Еще одна осень за окном, мы скоро проснемся, а что потом? Снова синоптики нас обманули, жаркого лета не видели вроде, но сильно любили хорошие фильмы под клетчатым плетом и грома рассвет. Кончилось.

0: только хорошее настроение. Настроение.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Продадут гараж в поселке Заречном. Телефон 8-914-25-777-13. 8-914-25-777-13. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: в Мирном 15 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Продадут гараж в поселке Заречном. Телефон 8-914-25-777-13. 8-914-25-777-13. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования – возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет октября 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
5: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

горели, как спички. Ни тепла, ни азарта, чувства взяли в кавычки, отложили на завтра. Так сказать.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса. На стадионе «Триумф» в Мирном отремонтировали игровое покрытие футбольного поля. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Продадут гараж в поселке Заречном. Телефон 8-914-25-777-13. 8-914-25-777-13. Мирнинский отдел неведомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: Радио «Алмазный край».
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса. На стадионе «Триумф» в Мирном отремонтировали игровое покрытие футбольного поля. Теперь подробно. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Работы шли в июне и июле на трех участках. Подрядчик Мирнинское управление автодорог срезал старый слой асфальта и уложил покрытие в два слоя. Последний этап асфальтирования примыканий тоже завершили. Протяженность обновленного участка с учетом примыканий и парковочных карманов почти 6500 квадратных метров. Для нижнего слоя дорожники использовали крупнозернистый асфальт, для верхнего – мелкозернистый. Сейчас МОД завершает работы на улице Солдатова, а до конца сентября дорожники отремонтируют шоссе 50 лет октября. Ремонт проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» при финансовой поддержке компании «Алроса». Далее. Два сотрудника управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Финал шестого сезона пройдет с 13 по 16 августа в Саратове. В этом году отбор прошел заместитель директора УКС «Алроса» Сергей Лаптев. В компании он трудится более 25 лет. Второй полуфиналист – заместитель главного инженера по подготовке производства «Алмазтехмонтажа» УКСа Денис Воронов. За плечами у него более 10 лет опыта в газовой и строительной сферах. Конкурс направлен на поиск талантливых управленцев, формирование кадрового резерва и распространение эффективных практик. И еще одна новость. В Мирном завершили ремонт искусственного газона на стадионе «Триумф». Вопрос о состоянии поля выносили на корпоративный форум «Хозактив-2026». Ранее из-за дефектов основания спортсмены могли тренироваться только на половине арены. Покрытие выровняли, оно стало безопасным и пригодным для полноценной игры. Работы выполнены собственными силами спортивного комплекса имени 60-летия Победы. До конца лета КСК отремонтирует остальные объекты стадиона. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
7: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придонов, и это новости короткой строкой. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса. На стадионе «Триумф» в Мирном отремонтировали игровое покрытие футбольного поля. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: В магазине «Привилегия» стартовала сезонная распродажа. Скидки до 70% на летнюю коллекцию. Вас ждут по адресу Ленинградский проспект, 21, с 11 до 20 часов. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория «Б», «С». По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Магазин «Монарх» предлагает вечернее платье и бижутерию. Продадут гараж в поселке Заречном. Телефон 8-914-25-777-13. 8-914-25-777-13. Мирнинский отдел вневедомственной охраны Росгвардии приглашает граждан на службу в должности полицейских. Основные требования. Возраст до 50 лет, пригодные по состоянию здоровья, не имеющие судимости, образование не ниже среднего общего или среднего профессионального. Обращаться по адресу город Мирный, шоссе 50 лет Октября, 12/1, телефоны 8-411-36-351-28, 8-411-36-351-28, 8-914-257-98-75, 8-914-257-98-75.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи «Радио Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Алмазный край. Радио.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единое средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации Лорегер надзор Федеральной службы и клинический бибирсел, то в сумме себе кислород.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Сводка промбеза.
2: Здравствуйте! В эфире сводка промышленной безопасности. На прошлой неделе в подразделениях и дочерних обществах «Алроса» произошло 11 происшествий. Среди них МУАД. 8 апреля в поселке Накын при встречном разъезде в сложных дорожных условиях произошло касательное столкновение двух самосвалов БелАЗ. Пострадавших нет. Утечки ГСМ не произошло. Транспортные средства получили механические повреждения. Предварительные причины. Водитель МУАДа не оценил дорожные и метеорологические условия. Несвоевременное выявление и проведение антигололедных мероприятий на опасных дорожных участках технологических и внутрикарьерных дорог службы дорожного хозяйства НГОКа. Если вы знаете о нарушениях, сообщайте об этом, можно анонимно, на горячую линию hotline@alrosa.ru.
1: Сводка промбеза.

0: Мирном 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса. На стадионе «Триумф» в Мирном отремонтировали игровое покрытие футбольного поля. Теперь подробно. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Работы шли в июне и июле на трех участках. Подрядчик Мирнинское управление автодорог срезал старый слой асфальта и уложил покрытие в два слоя. Последний этап асфальтирования примыканий тоже завершили. Протяженность обновленного участка с учетом примыканий и парковочных карманов почти 6500 квадратных метров. Для нижнего слоя дорожники использовали крупнозернистый асфальт, для верхнего – мелкозернистый. Сейчас МОД завершает работы на улице Солдатова, а до конца сентября дорожники отремонтируют шоссе 50 лет октября. Ремонт проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» при финансовой поддержке компании «Алроса». Далее. Два сотрудника управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Финал шестого сезона пройдет с 13 по 16 августа в Саратове. В этом году отбор прошел заместитель директора УКС «Алроса» Сергей Лаптев. В компании он трудится более 25 лет. Второй полуфиналист – заместитель главного инженера по подготовке производства «Алмазтехмонтажа» УКСа Денис Воронов. За плечами у него более 10 лет опыта в газовой и строительной сферах. Конкурс направлен на поиск талантливых управленцев, формирование кадрового резерва и распространение эффективных практик. И еще одна новость. В Мирном завершили ремонт искусственного газона на стадионе «Триумф». Вопрос о состоянии поля выносили на корпоративный форум «Хозактив-2026». Ранее из-за дефектов основания спортсмены могли тренироваться только на половине арены. Покрытие выровняли, оно стало безопасным и пригодным для полноценной игры. Работы выполнены собственными силами спортивного комплекса имени 60-летия Победы. До конца лета КСК отремонтирует остальные объекты стадиона. У меня на этом все. До встречи в эфире.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
5: Отделение вневедомственной охраны по Ленскому району примет на службу граждан на должности полицейских, полицейских водителей. Требования к кандидатам. Граждане Российской Федерации, возраст не старше 50 лет, отслужившие в рядах Вооруженных сил Российской Федерации, пригодные по состоянию здоровья к службе, не имеющие судимости, образование среднее, полное, общее. Для водителей наличие водительского удостоверения с категории «Б». По опросам трудоустройства обращаться. Город Ленск, улица Пролетарская, дом 28, первый подъезд. Контактные телефоны 411-63, 411-64, 411-63, 411-64.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Гости дневного эфира.
2: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. С 24 по 26 июля на ландшафтно-этнографическом комплексе «Земля Лунхо» состоится трехдневный форум профсоюзных работников «Алмазный резерв». Сюда съедутся сотрудники «Алроса», члены профсоюза «Профалмаз», сотрудники иных организаций, чтобы учиться, обмениваться опытом и, конечно, отдыхать. Что в программе? Наверняка лекции, тренинги, а также развлекательные мероприятия. Так вот, о том, чему учат на форуме и какие задачи в первую очередь ставят перед собой организаторы, мы поговорим с заместителем председателя профсоюза «Профалмаз» Дмитрием Горуном. Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: Начнем, наверное, с того, что форум непростой. Почему? Да потому что он юбилейный. В 10-й раз уже проходит. Так вот, он чем, может быть, будет как-то отличаться от предыдущих? Какие-то новые темы, форматы подготовили организаторы?
7: Да, не все верно. С 2015 года у нас проходит форум «Алмазный резерв». Пару лет мы пропустили из-за пандемии нашей. Вот. Поэтому в 2026 году мы вот сейчас организуем 10-й юбилейный. В 2020 году мы его не проводили из-за пандемии. А в 2021 он такой в усеченном составе немножко был. Он и назывался по-другому, как ивент прошел. Поэтому мы склонны его не считать. Поэтому вот в этом году у нас юбилейный 10-й. Естественно, мы постарались как-то изменить программу нашу стандартную уже. Значит, немножко ее как бы разбавить, значит, более мероприятиями для сплочения, то есть для спортивных мероприятий, то есть чтобы прошло как-то полегче.
2: Ну, наверное, развлекательных мероприятий в честь праздника, в честь юбилея будет тоже достаточно много.
7: Да, есть там пару моментов, которые мы раньше не использовали. Вот. Ну, думаю, не будем открывать раньше времени, оставим ребятам как на сюрприз.
8: Ну, к развлекательной части мы еще вернемся, а пока к основной. Лекции, вот как я сказал, в подводке, тренинги, да, кто будет преподавать, может быть, какие-то специалисты есть приглашенные, и какие они вопросы будут разбирать с участником? Может быть, вообще тема есть какая-то основная?
7: Ну, для обучения мы пригласили тренера-преподавателя с Новосибирска, Куканов Павел Андреевич, он заместитель председателя профсоюза Новосибирской области. Вот. Также он работает в Сибирском институте профсоюзного движения. Тему, если мы обычно берем темы какие-то более развивающие для молодежи, в этом году решили взять более такую обобщенную, значит, это будет роль профсоюза в современной, там, в современном мире, и коллективный договор, то есть познакомим ребят с коллективным договором, что это и так далее. И как итог у нас обычно команды наши, значит, делают какую-то работу, защищают ее. Вот. И в этом году решили дать им задание разработать какие-то льготы, гарантии для включения в новый наш коллективный договор. Как вы знаете, на этот год наш коллективный договор компании «Алроса» продлен. Вот. Но уже ведется работа, то есть по заключению коллективного договора на следующие 3 года. Mm-hmm. Поэтому как бы тема очень актуальная.
8: То есть все это можно будет потом применить на практике. А вообще есть такие примеры за 10-летнюю работу «Алмазного резерва», что какая-то конкретная идея или инструмент, ну, они были взяты с форума и перенесены в повседневную работу?
7: Да, конечно. То есть так как эта практика у нас ежегодная, то есть ребята постоянно какие-то идеи выдвигают, защищают их. Многие уходят в работу, то есть некоторые уже реализованы. К примеру, допустим, наше приложение профсоюза «Профалмаз», оно было предложено вот на таком же форуме.
8: А не сделали ли нам приложение? А давайте сделаем. И сделали.
7: Все верно. И сделали.
8: Ну, вначале вот я тоже сказал о том, кто будет участвовать. Видят не только сотрудники компании «Алроса», дочерних обществ. Кто еще?
7: У нас также бюджетные организации входят в профсоюз «Профалмаз». То есть это медики наши, это учителя, значит, работники администраций. «Алмазик» наш любимый.
8: Ну, заявки все уже были собраны, потому что, насколько мне известно, уже завтра состоится форум, состоится заезд. Сколько человек примерно набралось?
7: Ожидается к участию 72 участника. Вот. За вот эти вот 10 лет проведения нашего форума, то есть мы уже перешагнули цифру в 700 участников.
8: То есть если всех вот так вот суммировать, да, такая цифра наберется. Ну, а география какова? Вот преподаватели из Новосибирска, кто-то из Мирного, откуда еще?
7: Значит, естественно, есть представители Сленска, Айхала Удачного, ну, это вот наши ближайшие соседи. Также у нас с Новосибирска есть участники, с Якутска, с Москвы.
8: 3 дня будет длиться форум. Кажется, с одной стороны, 3 дня, ну, достаточно много времени, вроде бы. С другой стороны, если программа плотная, действительно, то нужно будет уместить в нее все. Так вот, сколько времени отведется на обучение, а сколько на такую, может быть, развлекательную, неформальную программу?
7: Ну, на обучение у нас отводится около 12 часов, ну и также около 12 часов на развлекательную программу, потому что все наши участники разделены на 8 команд, то есть 4 команды, допустим, проходят обучение, 4 там, сплочающие мероприятия, потом они меняются.
8: Форум – это ведь и про людей, в том числе, точнее, в первую очередь, да, то есть удается ли по вашему опыту потом, да, вот наблюдательно, может быть, найти там новых друзей или единомышленников, даже когда люди других городов, они общаются, uh-huh, они как-то коммуницируют, контактируют. Ну, то есть чувствуется ли, что профсоюз становится ближе к работникам благодаря вот таким событиям, насколько они важны? И, может быть, их почаще проводить, не только летом?
7: Летом удобно. Летом можно выехать, допустим, также на природу. То есть зимой это все равно такие... У нас и зимой проходят формы обучения. Вот. Но это уже такой кабинетный стиль. То есть там не получается так расслабиться. То есть не столько свободного времени получается. Как бы там больше упор на обучение делается.
8: А на «Алмазном резерве» будет такой свободный, нейтральный стиль, да, чтобы каждый себя чувствовал комфортно.
7: Да, к тому же времени действительно много, то есть целых 3 дня, они хоть и пролетают как одно мгновение, но все равно, то есть есть возможность у людей пообщаться, познакомиться. Мы немножко хитрим в этом плане, то есть формируя команды, мы специально разбиваем подразделения, чтобы они не кучковались все вместе. То есть понятно, что если у нас ГОКи большие, там предоставляют там, по 6, допустим, участников, они бы хотели вместе, то есть со своими участвовать. Ну, мы их искусственно разводим в разные команды, поэтому они, естественно, все знакомятся, то есть общаются, обмениваются опытом, то есть это тоже очень важно.
8: То есть. И не только, потому что, насколько я знаю, связывают их не только профессиональные задачи, но и чувства, перерастающие в семейные узы. Да? Вот, насколько мне известно, был такой пример, что два специалиста познакомились там на алмазном форуме, а потом спустя время поженились.
7: Да, было такое. Это было в 23-м году. Тогда форум проходил в нашем лагере «Орленок». Действительно, да. Они даже были с разных городов. То есть Айхал удачный. Они вот так вот познакомились на форуме. Ну, да, сплотились.
8: Благодаря алмазному резерву. Как это прекрасно. Ну что же, большое спасибо. Узнали мы чуточку больше о предстоящем событии. Понятно, что заявки уже собраны, все люди уже заряжены, пакуют, наверное, сейчас чемоданы. И, в общем-то, настроение у них тоже наверняка очень высокое, потому что прекрасной компании провести время 3 дня на ландшафтно-этнографическом комплексе «Земля Ланхо» дорогого стоит. Большое спасибо за беседу. Желаем и вам провести время с пользой. Ну и будем надеяться, что полученные знания и новые знакомства обязательно пригодятся коллегам в их повседневной работе. Ну а у нас в гостях был заместитель председателя профсоюза «Профалмаз» Дмитрий Гарун. Спасибо, что пришли.
7: И вам спасибо, что пригласили.
4: Гости дневного эфира.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придунов, и это новости короткой строкой. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса. На стадионе «Триумф» в Мирном отремонтировали игровое покрытие футбольного поля. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
2: Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Алмазный край. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: замерз? Ну иди ко мне, все еще мерзнешь.
1: Мне холодно и больно.
0: Больше не буду тебя целовать.

Привет. Ты как? Прости. И не вернусь обратно. Кто здесь? Не прав. Мы узнаем завтра.

0: В Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса. На стадионе «Триумф» в Мирном отремонтировали игровое покрытие футбольного поля. Теперь подробно. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Работы шли в июне и июле на трех участках. Подрядчик Мирнинское управление автодорог срезал старый слой асфальта и уложил покрытие в два слоя. Последний этап асфальтирования примыканий тоже завершили. Протяженность обновленного участка с учетом примыканий и парковочных карманов почти 6 500 квадратных метров. Для нижнего слоя дорожники использовали крупнозернистый асфальт, для верхнего – мелкозернистый. Сейчас МОД завершает работы на улице Солдатова, а до конца сентября дорожники отремонтируют шоссе 50 лет октября. Ремонт проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» при финансовой поддержке компании «Алроса». Далее. Два сотрудника управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Финал шестого сезона пройдет с 13 по 16 августа в Саратове. В этом году отбор прошел заместитель директора УКС «Алроса» Сергей Лаптев. В компании он трудится более 25 лет. Второй полуфиналист – заместитель главного инженера по подготовке производства алмаз-техмонтажа УКСа Денис Воронов. За плечами у него более 10 лет опыта в газовой и строительной сферах. Конкурс направлен на поиск талантливых управленцев, формирование кадрового резерва и распространение эффективных практик. И еще одна новость. В Мирном завершили ремонт искусственного газона на стадионе «Триумф». Вопрос о состоянии поля выносили на корпоративный форум «Хозактив-2026». Ранее из-за дефектов основания спортсмены могли тренироваться только на половине арены. Покрытие выровняли, оно стало безопасным и пригодным для полноценной игры. Работы выполнены собственными силами спортивного комплекса имени 60-летия Победы. До конца лета КСК отремонтирует остальные объекты стадиона. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Радио «Алмазный край».

А ты не скажешь и привет, когда я подойду к тебе, заметив взглядом. В ответ услышу лишь твое пока.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тонтуном ЛФС Тонсетаон и Кюсе Тон Бирнемеда свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации Рейгер надзор Федеральной службы и Китринча Субибир Сел, то в Сумюсе Бекис Кюнгер Бирогапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

теплый плед, прижать к плечу и отключить инет, и потеряться в этой пустоте, в этой темноте, в твоей красоте. Глаза в глаза, к носу нос, сквозь электричество пальцев касаться волос, дышать одним воздухом.

я хочу проводить все время с тобой, разбежавшись, прыгнуть в холодное море и гулять босиком в ромашковом поле, по ночам смотреть на звездное небо, помечтать, побывать.

те веселые дни, когда делали вид, что мы влюблены, когда в наших глазах горели огни.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: слова. В твоих руках бокал игристого, рядом с погасшим барбершопом.
1: Мы с тобой неистово, на раз-то расстоянию выстрела.
2: Узнать бы где ты, как ты, что.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И кюсе. Тон бирный медах свидетельствует. СБС. Информационная технология. Он массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. И клинча себе бирсел. То сумю себе кисканю.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: А можно машину, пожалуйста? На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Эй-колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами. Сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
2: Let's get it started in here.
3: And the bass keep running.

0: в мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. АОН. И Кюсе. Тон мирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. ЛАР. Он массовой коммуникации. Регистрация. Надзор. Федеральная служба. Та. И Кюсе. Тон мирный медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

0: Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: в Мирном. 7 часов.
1: Радио «Алмазный край». Мирный. 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Передонов. В этом выпуске. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса. На стадионе «Триумф» в Мирном отремонтировали игровое покрытие футбольного поля. Теперь подробно. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Работы шли в июне и июле на трех участках. Подрядчик Мирнинское управление автодорог срезал старый слой асфальта и уложил покрытие в два слоя. Последний этап асфальтирования примыканий тоже завершили. Протяженность обновленного участка с учетом примыканий и парковочных карманов почти 6 500 квадратных метров. Для нижнего слоя дорожники использовали крупнозернистый асфальт, для верхнего – мелкозернистый. Сейчас МОД завершает работы на улице Солдатова, а до конца сентября дорожники отремонтируют шоссе 50 лет октября. Ремонт проводит по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» при финансовой поддержке компании «Алроса». Далее. Два сотрудника управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Финал шестого сезона пройдет с 13 по 16 августа в Саратове. В этом году отбор прошел заместитель директора УКС «Алроса» Сергей Лаптев. В компании он трудится более 25 лет. Второй полуфиналист – заместитель главного инженера по подготовке производства алмазтехмонтажа УКСа Денис Воронов. За плечами у него более 10 лет опыта в газовой и строительной сферах. Конкурс направлен на поиск талантливых управленцев, формирование кадрового резерва и распространение эффективных практик. И еще одна новость. В Мирном завершили ремонт искусственного газона на стадионе «Триумф». Вопрос о состоянии поля выносили на корпоративный форум «Хозактив-2026». Ранее из-за дефектов основания спортсмены могли тренироваться только на половине арены. Покрытие выровняли, оно стало безопасным и пригодным для полноценной игры. Работы выполнены собственными силами спортивного комплекса имени 60-летия Победы. До конца лета КСК отремонтирует остальные объекты стадиона. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность. Воздух прогреется до 28 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 19 градусов. На севере района малооблачно, в Удачном Айхале плюс 26. В Алмазной столице облачно с прояснениями, 24 градуса и без осадков.
3: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
4: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Овны. Для овнов наступает время изменений. У вас могут меняться вкусы, взгляды и желания. Также могут измениться приоритеты и отношения к людям. Не поддавайтесь эмоциям. Тельцы. Мысли о личной жизни будут переплетаться с рабочими моментами. Расставьте приоритеты, разделите дела по важности. Подходящий момент для смены работы. Близнецы. Вокруг вас соберется компания близких по духу людей. Сейчас вы сможете сделать то, что не в состоянии сделать в одиночку. Раки. Вас ждет удача в любых начинаниях. Можно начать новый проект или задуматься о воплощении своей идеи. Львы. Проснется ностальгия по прошлому. Ищите что-то позитивное в каждом дне, иначе сравнение с настоящим может довести до депрессии. Благоприятно сложатся деловые и личные отношения. Вам удастся достигнуть договоренностей. Удачно пройдут собеседования и переговоры. Весы. Проанализируйте свой бюджет. Подумайте над тем, как найти дополнительный источник дохода. Скорпионы. Вы сможете достичь желаемых высот, но при этом самое простое дело может оказаться неожиданно сложным. Стрельцы. Отличное время для новых свершений и покорения вершин. Позитивный настрой поможет вам завершить сложные дела. Козероги. Удачно пройдут коллективные мероприятия. Проявляйте смелость и настойчивость в делах. Не перекладывайте свои проблемы на близких. Водолеи. Удачно пройдут деловые встречи. Вас будут судить по одежде, поэтому постарайтесь выглядеть безупречно. И, наконец, рыбы. В жизнь рыб придут изменения, которым не все окажутся готовы. Кому-то предстоит столкнуться с собственными недостатками или разочароваться в близких. Принимайте все происходящее как нечто неизбежное.

0: Здравствуйте, в студии Денис Придунов, и это новости короткой строкой. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса. На стадионе «Триумф» в Мирном отремонтировали игровое покрытие футбольного поля. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накни переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 19 градусов. На севере района малооблачно, в Удачном Майхале плюс 26. В Алмазной столице облачно с прояснениями, 24 градуса и без осадков.
2: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ Якутск.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса. На стадионе «Триумф» в Мирном отремонтировали игровое покрытие футбольного поля. Теперь подробно. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Работы шли в июне и июле на трех участках. Подрядчик Мирнинское управление автодорог срезал старый слой асфальта и уложил покрытие в два слоя. Последний этап асфальтирования примыканий тоже завершили. Протяженность обновленного участка с учетом примыканий и парковочных карманов почти 6500 квадратных метров. Для нижнего слоя дорожники использовали крупнозернистый асфальт, для верхнего – мелкозернистый. Сейчас МОД завершает работы на улице Солдатова, а до конца сентября дорожники отремонтируют шоссе 50 лет октября. Ремонт проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» при финансовой поддержке компании «Алроса». Далее. Два сотрудника управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Финал шестого сезона пройдет с 13 по 16 августа в Саратове. В этом году отбор прошел заместитель директора УКС «Алроса» Сергей Лаптев. В компании он трудится более 25 лет. Второй полуфиналист – заместитель главного инженера по подготовке производства алмаз-техмонтажа УКСа Денис Воронов. За плечами у него более 10 лет опыта в газовой и строительной сферах. Конкурс направлен на поиск талантливых управленцев, формирование кадрового резерва и распространение эффективных практик. И еще одна новость. В Мирном завершили ремонт искусственного газона на стадионе «Триумф». Вопрос о состоянии поля выносили на корпоративный форум «Хозактив-2026». Ранее из-за дефектов основания спортсмены могли тренироваться только на половине арены. Покрытие выровняли, оно стало безопасным и пригодным для полноценной игры. Работы выполнены собственными силами спортивного комплекса имени 60-летия Победы. До конца лета КСК отремонтирует остальные объекты стадиона. У меня на этом все. До встречи в эфире.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накани переменная облачность. Воздух прогреется до 28 градусов без осадков. В Ленске пасмурно, 19 градусов. На севере района малооблачно, в удачном Айхале плюс 26. В алмазной столице облачно с прояснениями, 24 градуса и без осадков.

падают по случайностям, остаются над небо глупости. Расцветает только то, что ежедневно обливаешь водой. Ни у кого теперь не получится лишить меня главной мудрости. Я должна лишь себе всегда быть счастливой и молодой. Я хочу быть

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Здравствуйте, в студии Денис Передонов, и это новости короткой строкой. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса. На стадионе «Триумф» в Мирном отремонтировали игровое покрытие футбольного поля. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане переменная облачность, воздух прогреется до 28 градусов, без осадков. В Ленске пасмурно, 19 градусов. На севере района малооблачно, в удачном Айхале плюс 26. В алмазной столице облачно с прояснениями, 24 градуса и без осадков.
3: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

my baby.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store. Реклама на радио «Алмазный край».
1: Настоящие якутские бриллианты – драгоценный символ настоящих чувств. Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает украшения из золота и серебра с якутскими бриллиантами, сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас по адресу Мирный, ТЦ «Якутск».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном LFS 17 AON и QSTUN бирными дах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации Регистрация Федеральной службы и Клинчик Бибир. Для
0: слушателей старше 16 лет.

0: В Мирном 9 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, в студии Денис Спиридонов. В этом выпуске. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Сотрудники управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса. На стадионе «Триумф» в Мирном отремонтировали игровое покрытие футбольного поля. Теперь подробно. В Мирном завершили ремонт дороги на улице Московской. Работы шли в июне и июле на трех участках. Подрядчик Мирнинское управление автодорог срезал старый слой асфальта и уложил покрытие в два слоя. Последний этап асфальтирования примыканий тоже завершили. Протяженность обновленного участка с учетом примыканий и парковочных карманов почти 6500 квадратных метров. Для нижнего слоя дорожники использовали крупнозернистый асфальт, для верхнего – мелкозернистый. Сейчас МОД завершает работы на улице Солдатова, а до конца сентября дорожники отремонтируют шоссе 50 лет октября. Ремонт проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» при финансовой поддержке компании «Алроса». Далее. Два сотрудника управления капитального строительства «Алроса» вышли в полуфинал всероссийского конкурса «Лидеры строительной отрасли». Финал шестого сезона пройдет с 13 по 16 августа в Саратове. В этом году отбор прошел заместитель директора УКС «Алроса» Сергей Лаптев. В компании он трудится более 25 лет. Второй полуфиналист – заместитель главного инженера по подготовке производства алмаз-техмонтажа УКСа Денис Воронов. За плечами у него более 10 лет опыта в газовой и строительной сферах. Конкурс направлен на поиск талантливых управленцев, формирование кадрового резерва и распространение эффективных практик. И еще одна новость. В Мирном завершили ремонт искусственного газона на стадионе «Триумф». Вопрос о состоянии поля выносили на корпоративный форум «Хозактив-2026». Ранее из-за дефектов основания спортсмены могли тренироваться только на половине арены. Покрытие выровняли, оно стало безопасным и пригодным для полноценной игры. Работы выполнены собственными силами спортивного комплекса имени 60-летия Победы. До конца лета КСК отремонтирует остальные объекты стадиона. У меня на этом все. До встречи в эфире.